никогда чешь знать. Дацу и хлеб, и вино, и ночь, и еда, вот требница сам. Речи чешь,